0: Radio Alto 424 arriba viento a rayo cero y que desarrollar.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

Иди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон обли. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть